Ты. Ты слушаешь Аврору. Аврору. Elevate the ties, babe. There's no way I could fall.